знать. И ночь осчешь ми дочи, знаешь, да, призору сам-сам. Знай, да ты е сада он, в животу све.